смотрю мир, какая правда бай. Удар в них, он сердце жив, а день не тратит миг, в этом горбушку край. Играй, тебе нервы, куда несутся мир, какая правда бай. Удар в них, куда в него, играй, как